Рыщи навороченную азбуку дня. И веселые картинки и цветные помои. И весомые лужи и круги по воде. Монетки в океанах и дрифтах.

0: долгие шаг ожидая себя. Перерыв на старость, траурной бабочки весомый полет, скрипучие гербарии немыслимых слов,
1: немыслимых слов.
0: Оглушительная доза неземной тишины, угольная пыль пережеванных слов, живописные поля братоубийственной брани, искусанный кукиш запоздалой любви.

котором соплеть и годом страха, мысли бегутом мягко, детство выгоня, и зеркало к воде.

носил один из самых разных вещей. От гранитных постаментов до святых мощей. Ядовитых лещей до чудесных ключей. Чудесных ключей для любых дверей. И непролазных чащ непробиваемых стен.

0: вещи навороченную азбуку дня. И веселые картинки с помои, и весомые лужи и круги по воде,
1: круги по воде,
0: монетки в океанах и дрейфах.

0: бабочки весомый полет. Скрипучие гербарии немыслимых слов.
1: Немыслимых слов.
0: Оглушительная доза неземной тишины. Угольная пыль пережеванных слов.
1: Пережеванных слов.
0: Живописная поля братоубийственной брани. Искусственный кукиш запоздалой любви.

0: ночи навороченную попутня. И веселые картинки с небомой. И бездомные лужи и круги по воде.
1: Круги по воде.
0: Монетки в океанах.

0: Самой бабочки весомый полет. Скрипучие гербарии немыслимых слов.
1: Немыслимых слов.
0: Оглушительная доза неземной тишины. Угольная пыль пережеванных слов.
1: Пережеванных слов.
0: Живописная поля братоубийственной брани. Искусственный кукиш запоздалой любви.